0: hitowi. Kanal 77.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,